0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербелином. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелина. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелин охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелин провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки IDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности.

0: На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», – сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС, президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея, но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты.

0: муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии, России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилино. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
1: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
2: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
1: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
2: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
1: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
2: На самом деле я не очень много знаю о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
1: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
2: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть, получается, в 1943-м, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне Валтыш в Чувашской республике как тракторист, и его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году, и все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
3: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
2: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. И еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
1: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
2: Первые годы жизни в Словакии я особо об этом не задумывалась, даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут, и это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
1: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
2: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
1: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери словаки начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистаршие трое бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что е прену дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него, наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женя едо прияте бить мамоу, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я, как мама, тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажились мы са им вжди высветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуеме День матерек, але то скор так же, я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок. вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербеленом. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелена. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелен охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелен провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
0: Тема дня.
1: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», — сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии.

0: европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
1: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии – России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилина. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
2: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
3: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
2: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
3: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
2: Что вы знаете о судьбе?

0: вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
1: На самом деле я не очень много знаю о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля, и всего 2 недели не дожил до победы.
0: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
1: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть получается в 1943-м, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне Валтышево в Чувашской республике как тракторист, и его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году, и все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
2: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
1: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. А еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
0: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
1: Первые годы жизни во Словакии я особо об этом не задумывалась, даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут, и это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
0: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
1: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
0: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: Прошедшее воскресенье мир отмечал День матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери в Словакии начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в году 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности. С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистаршие трое бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что е прену дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него, наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женя едо прияте бить мамоу, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я, как мама, тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажили мы са им вжди висветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуем День матерек, але то скоро так же, я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
1: Достала сам от детей вселичо. Они всегда си так вшимли, что маме хиба.
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербеленом. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелена. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелен охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелен провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
0: Тема дня.
1: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», — сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС, президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея. Но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья.

0: румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной Армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии, России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного воина, узнать его имя, родину, чтобы занести в реестр погибших солдат. До сих пор родственники и потомки павших героев разыскивают могилки, чтобы поклониться своим дедам и прадедам. И вот какая история произошла совсем недавно. Молодая девушка Алина, студентка из Казахстана, узнала, что ее прадедушка, погибший во время Второй мировой войны, захоронен на территории Словакии, в городе Жилина. Наш корреспондент Марк Чернышов встретился с Алиной и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
1: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
2: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
1: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
2: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
1: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
2: На самом деле я не очень много знаю о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Вельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
1: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
2: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть получается в 1943, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне Валтышево в Чувашской республике как тракторист, и его не призвали в первой волне. А его призвали только в 1943 году, и все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
3: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
2: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. Еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
1: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
2: Первые годы жизни во Словакии я особо об этом не задумывалась. Даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут. И это меня грело очень сильно, что я

0: тут не одна.
1: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
0: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
1: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери словаки начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистарший трая бегали по вонку, грали футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что е прену дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, тобой сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него – наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женя е доприятая бить мамоу, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я как мама тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажили мы са им вжди высветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуем День матерек, але то скоро так же, я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
1: Достала сам от детей вселичо. Они всегда си так вшимли, что маме хиба.
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше – со своими внуками. Мы все любим свою маму, однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Сегодня в Братиславе началась встреча глав государств, участвующих в саммите Славковского формата, то есть Австрии, Чехии и Словакии. Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини на полях саммита проводит переговоры с чешским и австрийским партнерами Петром Павлом и Александром Вандербелином. Главная тема переговоров – вопросы внешней политики и необходимость скоординированных действий в рамках вызовов, стоящих сегодня перед международным сообществом. Главы государств также обсудят проблемы энергетической безопасности в регионе, повышение устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Глава словацкого государства Петер Пеллегрини принял в президентском дворце в Братиславе президента Австрии Александра Вандербелина. На переговорах они сошлись во мнении, что отношения между нашими странами находятся на отличном уровне, и обе стороны планируют их дальнейшее углубление. Президенты обсудили текущее состояние ЕС, а также взгляды на его будущее. Словакия и Австрия заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры между странами и взаимном трансграничном сотрудничестве. Стороны подчеркнули важность взаимовыгодного торгового сотрудничества. По мнению Пеллегрини, общими приоритетами являются энергетическая безопасность и повышение конкурентоспособности промышленности в обеих странах, особенно в автомобильном секторе. Президент Австрии Вандербелин охарактеризовал отношения между нашими странами как очень дружественные. В рамках своего официального визита Вандербелин провел переговоры с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент Словакии Петер Пеллегрини верит в продолжение дружественных отношений с Венгрией после избрания нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Петер Пеллегрини убежден в том, что в вопросах, связанных с указами Бенеша, будет найдено решение. Словацкий президент поддерживает решение венгерского премьер-министра о его намерении вновь укрепить позиции и сотрудничество в рамках Вышеградской четверки. Европа должна быть сильнее и устойчивее, а Североатлантический альянс по-прежнему является опорой безопасности Словакии и Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо на открытии выставки EDEP Defense and Security 2026 в Братиславском выставочном центре Инхеба. Роберт Фицо поддержал идею стратегической независимости и суверенитета Европы в вопросах безопасности и внешней политики. На открытии конференции также присутствовали министры, члены Национального совета, а также зарубежные делегации из Чехии, Азербайджана, Македонии и Вьетнама. Роберт Фицо высоко оценил словацкую оборонную промышленность. Он охарактеризовал словацкую военную продукцию как изделие мирового класса, что, по его словам, подтверждается большим интересом со стороны международных участников выставки.
0: Тема дня.
1: Братиславу впервые с официальным визитом посетил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Братиславском замке его принял председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши. На встрече была подчеркнута важность парламентского диалога между странами. «Мы встретились, чтобы поддержать парламентскую дипломатию. Это важно для дальнейших конкретных переговоров и прежде всего для решения проблем, стоящих перед нашими странами», — сказал Рихард Раши. Шалва Папуашвили высоко оценил сотрудничество между парламентскими комитетами. Он уточнил, что парламентарии обсудили проблемы в отношениях между Грузией и Европейским Союзом. Рихард Раши подчеркнул, что Словацкая Республика готова помочь Грузии во всех вопросах на пути к ЕС. Рихард Раши назвал территорию Грузии стратегически важной для транзитных маршрутов. Он поблагодарил грузинское руководство за безупречное сотрудничество в рамках диверсификации ресурсов. Рихард Раши подчеркнул важность развития словацко-грузинских связей в сфере туризма, культуры и образования. Он также напомнил о новом воздушном сообщении между Братиславой и грузинским городом Кутаиси. В этом году словацко-грузинские отношения получили новый импульс. Официальный визит председателя парламента Грузии – это продолжение диалога, состоявшегося в начале апреля этого года, когда Братиславу посетил президент Грузии Михаил Кавелашвили. Напомним, глава словацкого государства Петер Пеллегрини тогда заявил, что Словакия полностью признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Относительно членства Грузии в ЕС, президент Словакии подчеркнул, что продолжение переговоров о вступлении в Евросоюз является суверенным решением каждой страны. Кавелашвили напомнил, что Грузия поддерживает ценности ЕС того периода, когда Евросоюз создавался. Это была мирная идея. Но сейчас, по его словам, европейская бюрократия совершает ошибки. По его мнению, Грузия должна отстаивать свои национальные интересы и делать все возможное для справедливых переговоров. Президент Словакии Пеллегрини заявил, что наши страны объединяют общее видение вопросов стабильности и национальных интересов. Он заверил президента Грузии, что, вступив в ЕС, Словакия стала частью большого единого европейского рынка и частью развитых западных стран мира. Сейчас Братислава может служить платформой для содержательного диалога с партнерами со всего мира. Словакия на данный момент осуществила в Грузии почти 80 проектов в рамках международной помощи в целях развития на сумму около 3 миллионов евро. Грузинские студенты учатся в словацких университетах и получают стипендии от словацкого правительства. Обе стороны пришли к единому мнению относительно скорейшего дипломатического решения войны на Украине.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. В прошедшие выходные, по традиции, люди шли к могилам павших героев, неизвестных воинов и тех, чьи имена высечены на памятниках воинских кладбищ. Сегодня мы расскажем удивительную историю о связи поколений и народов, которых объединяет общая история в победе над фашизмом. Во второе воскресенье мая мы поздравляем наших мам. Мама – самый близкий и дорогой человек. А для мамы и ее дети – это сокровище, любовь, которая не меняется в течение маминой жизни. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы. Освобождение Словакии началось в августе 1944 года. В боях принимали участие советские, румынские, чехословацкие, венгерские войска. Здесь полегли сотни тысяч солдат. Согласно данным, которые до сих пор пополняются, на территории Словакии похоронено 63 517 воинов Красной армии, 2790 солдат чехословацкого корпуса, 10 435 румынских военнослужащих, 1725 венгерских военных. В рядах воинов Красной армии сражались солдаты разных национальностей. Теперь их потомки живут в других государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Но все павшие герои похоронены вместе, и памятники стоят со звездой и советской символикой. Больше всего советских солдат похоронено на горе Славин в Братиславе. Но есть воинские захоронения и в других городах Словакии. В Банской Быстрице, Зволине, Прешеве, Кошице, Левице, Жилине. Есть одиночные могилы красноармейцев в селах и маленьких городках. К чести словаков эти могилы не разрушают. Наоборот, на них круглый год лежат цветы. За состояние могил несут ответственность муниципалитеты. В поддержке мемориальных кладбищ активно участвуют посольства стран бывшего Советского Союза в Словакии – России, Белоруссии, Казахстана. Сюда приезжают специалисты, чтобы опознать неизвестного

0: и записал с ней интервью. Передаю слово Марку.
1: Здравствуйте. Сегодня мы послушаем историю Алины из Казахстана, которая сейчас учится в Словакии. Эта история объединяет две далекие страны – Словакию и ее родной Казахстан. Алин, пожалуйста, расскажите немного о себе.
2: Меня зовут Алина, я из Казахстана, из города Караганда. Приехала в Словакию и сейчас учусь в экономическом университете в Братиславе и заканчиваю третий курс бакалавриата.
1: Когда вы впервые узнали, что ваш прадед похоронен в Жилине?
2: Впервые я об этом узнала, когда мне было лет 10, то есть, получается, в 2014 году. Тогда Россия оцифровала все архивные данные о участниках Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой. И когда это все было оцифровано, мы смогли узнать, где был похоронен мой прадед. И было написано, что он похоронен в Словакии. Его поиски, поиски по его имени, очень сильно затянулись, потому что было очень много людей с его именем и фамилией. Поэтому мы только в 2014 году узнали, что он похоронен здесь.
1: Что вы знаете о судьбе вашего прадеда и его участии во Второй мировой войне?
2: На самом деле я не очень много знаю о его судьбе и о его участии во Второй мировой. Он был ефрейтором, и его звали Иван Бельдяев. Он ушел на фронт в 1943 году, и спустя полгода семье моего деда пришло письмо о том, что он, к сожалению, погиб. Но оказалось, что он умер всего за 2 недели до окончания войны. Получается, в 1945 году, 21 апреля. И всего 2 недели не дожил до победы.
1: Были ли в вашей семье истории или воспоминания о нем?
2: К сожалению, воспоминаний особо не было, потому что мой дед его не видел. Когда дед родился, то есть получается в 1943, то его отец уже ушел на войну. Мама тоже его не видела. И единственное, о чем рассказывает вся семья, это о том, какой он был упертый по жизни. Он работал во своей деревне Валтышево в Чувашской республике как тракторист, и его не призвали в первой волне. А его призвали только в 43-м году, и все говорили о том, какой он упертый, и то, что должен дожить до конца, потому что все его ждали. У него было 7 детей и жена, и все хотели, чтобы он вернулся. Но, к сожалению, так не случилось.
3: Какие чувства вы испытали, когда впервые посетили его могилу?
2: На самом деле чувства были очень смешанные, потому что, с одной стороны, это мой близкий человек, которого я даже не видела. Но, с другой стороны, мне правда было очень грустно, что мой дед не провел время со своим отцом, что моя мама не видела своего дедушку. Но меня грело, что мы наконец-то знаем, что с ним случилось. И еще очень грело, как словацкое государство сделало мемориал, и то, что имя моего прадеда написано на мемориальной доске, и то, что его имя увековечено, и люди будут знать о том, что он сделал.
1: Изменилась ли ваша связь со Словакией после того, как вы узнали эту семейную историю?
2: Первые годы жизни в Словакии я особо об этом не задумывалась, даже сама не знаю почему. Но в какой-то момент ко мне пришла мысль о том, что я тут не одна, потому что вся моя семья осталась в Казахстане. Но как будто какая-то часть меня или моей семьи тут, и это меня грело очень сильно, что я тут не одна.
1: Планируете ли в будущем рассказать эту историю своим детям или сохранить ее каким-либо образом?
2: Я бы очень сильно хотела сохранить эту историю, потому что удивительно то, как складывается жизнь, и что жизнь меня привела именно в Словакию, где похоронен мой прадед, но где, к сожалению, он погиб. Я бы хотела посещать его могилу уже со своими детьми и рассказывать о том, кем он был и что сделал, и то, как он был важен для меня, для моей мамы, но самое главное — для моего дедушки. То, что для него он был всем и образцом для подражания, хоть и не видел его ни разу в жизни. Поэтому да, я бы очень хотела сохранить эту историю как память для своей семьи и то, как любовь может идти сквозь поколения дальше.
1: Историй, подобных этой, огромное количество, но именно они помогают нам лучше понять жизнь людей, чья судьба была решена в тысячах километров от родного дома. Мемориалы солдатам, отдавшим жизнь ради будущих поколений, сегодня можно найти по всей Словакии и Европе. Например, в столице страны, Братиславе, располагается комплекс памятников «Славин», где увековечены имена павших бойцов. Сохраняя память о них, мы не только чтим прошлое, но и понимаем, какой ценой был достигнут долгожданный мир. Спустя многие годы мы видим, насколько он хрупок, как легко его разрушить. Но важно верить, что подобные истории помогут нам по-настоящему осознать значение мирной жизни.

0: прошедшее воскресенье мир отмечал День Матери. В мире он празднуется во второе воскресенье мая. Почитание женщины-матери имеет очень древнюю традицию. Материнству поклонялись со времен неолита. В античные времена устраивались праздники в честь богини Реи. Культ матери был настолько сильным, что он проявился и в христианстве. В католицизме Мадонна с младенцем занимает одно из центральных мест. Раньше в Европе четвертое воскресенье Великого Поста называлось «Материнское воскресенье». Эта традиция сохранялась до конца XIX века почти по всей Западной Европе. Праздновать День Матери словаки начали в 90-е годы XX века. Но сегодня мы будем говорить не о празднике, а о материнстве. Моей собеседницей будет Габика Шпилкова, многодетная мама. Приветствуем вас, пани Шпилкова. Расскажите нам, сколько вы воспитали детей и сколько у вас внуков?
1: Mám 4 deti a 8 vnúčat. Tie deti mám tak v dvoj- až trojročnom odstupe.
2: У меня 4 детей и 8 внуков. Возрастная разница между детьми 2-3 года. От старшего сына у меня 3 внуков, от дочери также 3 внука, средний сын холостой, а младший мне подарил 2 внуков.
1: Первое сами народило в року 1985.
2: Своего первенца я родила в 1985 году, второго в 87-м, а третьего в 89-м и, наконец, четвертого в 92-м году. Первый сын у меня появился в 23 года, а замуж я вышла в 19 лет, когда еще училась в институте на втором курсе. А когда родился наш первый ребенок, я была уже на 5-м курсе. До его рождения я успела сдать все экзамены. Сын родился перед сдачей госэкзаменов. Я готовилась к защите дипломной работы, а у компьютера рядом была колыбель.
0: Ваши дети родились, можно сказать, при социализме. Когда было легче воспитывать детей? Тогда или сейчас?
1: Všetko malo svoje úskalia a všetko malo aj svoje pozitívne stránky.
2: Каждая эпоха имеет свои трудности и свои преимущества. При социализме я могла воспитывать детей согласно своим представлениям, так как я считала правильным относительно моральных норм человека. Я могла детям объяснить, что такое хорошо, а что нет. В то время в обществе еще не было столько вредных влияний, которые бы могли испортить детей. Но в 90-е годы наступили другие времена. Достаточно было выйти на улицу, чтобы увидеть на рекламных плакатах безнравственность, потребительство, все, что может оказать негативное влияние на детей. В дом пришли компьютерные игры, фильмы, полные насилия и безнравственности.
1: Другая вещь была, что не была набоженская свобода.
2: С другой стороны, при социализме не было религиозной свободы. Были разные ограничения в гражданских правах. Но уже в конце 80-х и в начале 90-х появились новые тенденции, новые веяния, и я воспитывала детей, направляя их в нужное русло. Демократия принесла с собой много опасностей на пути подрастающего поколения. Родитель должен быть очень внимательным, предупреждать своих детей об угрозах, с которыми они могут встретиться в жизни – курение, наркомания, распущенность, разврат.
0: А что положительным было в те годы?
1: Но наистаршие трое бегали по вонку, играли в футбол.
2: Трое моих старших детей играли на улице, во дворе, на свежем воздухе. У них были подвижные игры, было много друзей. А как только начал подрастать наш младший сын, мы заметили, что уже и друзей во дворе стало меньше. Большинство из них сидели дома у компьютера за играми. Между детьми начал пропадать дух настоящей дружбы, чувство долга перед товарищем. И это уже, кажется, утрачено. Но зато сейчас молодежь может много путешествовать, познавать другие страны. В магазинах широкий выбор потребительских вещей. Казалось бы, много свободы. Однако при воспитании детей нужно помнить, что и к свободе надо быть готовым. Дети должны уметь сделать правильный выбор. К новому поколению молодых людей предъявляется больше требований, чем было у нас, особенно в школе. Причем речь идет не о качестве обучения, а о множестве информации, скорости получения знаний. Мир изменился. Детей ориентируют на личный успех, на себя, свои эгоистические устремления. Они уже не хотят дружить, как мы. Ведь настоящая дружба – это обязательство. К счастью, в этом отношении я, как мать, сумела воспитать в детях чувство эмпатии, доброго отношения к людям, желание помочь, не отвечать на обиды и не мстить никому и ни за что. Но, с другой стороны, дети должны уметь отстаивать свою позицию, свою точку зрения. И меня радует, что эти принципы дети хотят передать и моим внукам.
0: Что бы вы посоветовали молодым девушкам? Стоит ли им стать мамами? В чем счастье материнства?
1: Каждая девушка би самало спитать своего внутра, что е преню дволе.
2: Каждая девушка должна спросить себя, хочет ли она иметь ребенка. И как только встретит подходящего партнера для создания семьи, решение стать матерью у нее будет уже осознанным. Чувство материнства – это то самое лучшее, что нам дано Богом и природой. Иметь возможность воспитывать ребенка, оставить после себя близкого родного человека, того сформированного, подготовленного к жизни – это настоящее счастье. А кроме того, у родителя есть возможность дать ребенку то, чего не было у него, наполнить его жизнь радостью и любовью.
1: Самозрейме, не каждая женя е доприятая быть мамой, але...
2: Конечно, не каждая женщина может стать матерью, но свою энергию и любовь к людям может проявить каждая женщина. Материнство – это великое чувство любви, прощения, жертвенности и созидания. Каждая женщина может развивать в себе эти качества и проявлять их к обездоленным, несчастным, к больным, слабым людям. Материнские чувства есть в каждой женщине. И очень важно, чтобы погоня за деньгами, успехом, положением в обществе не заслонила это уникальное качество каждой женщины.
0: То, о чем вы говорите, это общечеловеческие и христианские ценности. Материнство, семья, дети. Я знаю, что вы католичка. Удалось ли вам передать детям вашу веру?
1: Дякуем пану Богу, же ано.
2: Благодаря Господу Богу, да. Но это не только заслуга нас, родителей. У меня был очень хороший муж, который для моих детей стал примером. Он был добрым и ласковым, направляющим на правильный путь отцом. Благодаря этим качествам мои дети могли представить доброту Небесного Отца. Я, как мама, тоже хотела передать детям то главное, чему научилась у моих любимых родителей. Но приходит время, когда дети вырастают и начинают осмысливать веру, свою принадлежность к религии и выбирают свой путь в духовной жизни. Родитель может передать знания и опыт, но духовный путь выбирает человек сам, согласно своим духовным потребностям. Никому нельзя навязывать веру.
1: Ходили мы сполу до костола, снажили мы са им вжди высветлить.
2: Мы вместе с детьми ходили в костел, объясняли им суть веры, делали это с любовью, не принуждая к вере. Мы старались быть для них примером. Они видели, как мы живем, во что верим, что считаем правильным, а что нет. Но это бы ничего не значило, если бы не было Божьей милости, которая приглашает к вере каждого человека. Мои дети тоже в жизни испытали трудности, кризисы и задавали себе вопросы, почему это так, во что надо верить. И, слава Богу, сила веры сохранилась у всех моих детей. Они учат этому и моих внуков, и сердце их наполнено любовью.
0: Пани Габика, празднуете ли вы в семье День матери во второе майское воскресенье?
1: Ославуем День матерек, але то скоро так же я то вждицки не хочу.
2: Да, мы празднуем День мамы, но так, что вперед об этом не говорим. Если дети посчитают нужным прийти поздравить маму, я всегда рада. Но сейчас из-за карантина все правила и традиции нарушились. Пожилых людей не рекомендовано навещать. Только звонить или поздравлять через интернет. Но мне дети в этот день всегда делают сюрприз. Неожиданный звонок в дверь, и на пороге я вижу кого-нибудь из своих детей или внуков с цветами и шоколадом. А затем приходят второй, третий, четвертый, а с ними мои дорогие внуки. Они также приходят меня поздравить.
0: Я должна пояснить, почему в Словакии внуки приходят поздравлять своих бабушек в День матери. Во-первых, потому что дня бабушек в календаре нет. А во-вторых, по-словацки «бабушка» звучит «стара мама», то есть «старшая мама», или дословно «пожилая мама». Так почему бы ее не поздравить в День матери, любимую старшую маму?
1: Я
2: счастлива от того, что вижу счастливые лица моих детей и внуков. Для меня самая большая радость видеть их здоровыми, бодрыми и веселыми. И особенно, когда они приходят меня навестить, рассказывают мне о своей жизни, делятся своими впечатлениями, советуются со мной.
0: Классическим подарком для мамы всегда были и остаются цветы. В Японии и Америке мамам дарят гвоздики, а в Европе символом Дня матери считается цветущая яблоневая ветвь. А что вы, пани Габика, получаете на День матери?
2: От детей я получала разные подарки. Они всегда обращали внимание на то, чего мне не хватает. Например, у меня испортился утюг, сын узнал об этом и сразу мне купил новый. Для меня это не просто подарок, вещь, которую я и сама могу купить. Я воспринимаю подарок сына как заботу обо мне, моих потребностях, заинтересованность в моей жизни.
1: Найкрайший дар был, когда мне мое малое дитя.
2: Самый прекрасный подарок, который я получила в жизни, был от моего старшего сына, когда ему было 1,5 годика. Он сорвал одуванчик на газоне и пришел подать мне его в руки. Я была счастлива от такого подарка. Такой же радостный подарок я получила от своей внучки, когда она только-только начинала ходить. На прогулке внучка сорвала маргаритку и подарила ее мне. Вот такие радостные моменты жизни дарили мне мои дети и внуки.
1: Моих детей, а ай у тих внучат.
0: Спасибо, пани Габика, за нашу душевную беседу. Мне остается добавить, что в Словакии День матери отмечается в духе новых европейских традиций. Обычно молодые люди проходят знаменитую милю для мамы. Молодые мамочки идут с колясками, а дамы постарше со своими внуками. Мы все любим свою маму. Однако далеко не все умеют выразить ей свою любовь. Но поверьте, многие мамы это хорошо понимают. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никуша Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопрос расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра Вандербеллена и своего чешского коллегу Петера Павла. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирования новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петер Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио.

0: со словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
1: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс — это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
2: Я сам пришел в року 1993.
1: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Витте». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
0: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
2: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
1: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
2: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
1: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
0: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
2: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
1: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
0: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
1: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика.

0: Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
1: Дейны Руска а Советского Звезу. А ишли зме от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории. Истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
0: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
2: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что вы высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
0: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
1: В
2: этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
4: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19. storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
0: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
1: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах,
2: кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
0: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
1: Последних приблизно 15-16 роков є уже на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
2: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
0: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
1: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
2: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
0: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться? Спросила я Анку Жидыкову.
2: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
0: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, который находится в специальном хранилище Словацкого радио.
1: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
2: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никуша Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопросы расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра Вандербеллена и своего чешского коллегу Петера Паула. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирования новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм хочу напомнить. Безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: Вначале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается.

0: Программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
1: To bola fantastická šanca dostať vzdelávanie v tom dobrom slova zmysle aj
2: do... То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
1: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
2: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
0: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
1: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
2: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
0: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петера Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
2: К сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения, там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
1: Дейны Руска и Советского Союза. И шли мы от...
2: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тиса. Повторю, что тема

0: сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
1: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
0: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что вы высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
1: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
0: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
3: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: не каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы – Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19. storočia.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уже на обсах главне наших звуковых документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
2: Тут очень специфический друг архива.
3: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петр Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никуша Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопросы расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу, заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умные деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра Вандербеллена и своего чешского коллегу Петера Паула. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года, недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирования новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс — это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
4: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
2: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: То была фантастическая шанс достать взделывание в том добром слова смысла.
4: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
4: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
5: Мы сделали скоро уже 400 реляций.
4: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
2: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петра Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К
4: сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходят 24 программы, посвященные разным темам.
2: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Русска а Советского Звезу. А шли мы от...
4: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории в мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой. Напомню, что она существовала с 14 марта 1939 года по 4 апреля 1945 года. Это было марионеточное государство, сателлит нацистской Германии, возникшее после распада Чехословакии. Режим характеризовался как клерикально-фашистская диктатура под руководством президента Йозефа Тисо. Повторю, что тема сложная, но и об этом нужно говорить. 10 программ мы посвятили Германии. Нельзя было обойти стороной политические процессы, которые прошли в Чехословакии в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. И еще одна сложная тема прозвучала в наших программах. Это югославские события, которые произошли после смерти Йосипа Броз Тита. Мы стремимся создать правдивую картину нашего исторического прошлого.
2: Осенью 2025 года многолетняя работа наших коллег по радио Петера Турчика и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
4: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
2: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
4: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
6: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: я не каждый.
1: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет, с чего началась наша беседа с главных сокровищ архива Словацкого радио.
2: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
3: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
3: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидыковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
3: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
3: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидыкову.
2: Это очень специфический друг архива.
3: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидыкову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
3: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
0: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею Словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
5: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
0: Новости.
1: Президент Словакии Петер Пеллегрини принимает участие в работе саммита «Бухарестская девятка» B9 и саммита стран Северной Европы. Саммит B9 проходит под председательством президента Румынии Никуша Радана. Его участники особое внимание уделят вопросам безопасности в Европе и мире, укреплению безопасности на восточном фланге и повышению устойчивости и обороноспособности НАТО. Также будут обсуждаться вопросы увеличения инвестиций в оборону, включая развитие оборонной промышленности. В рабочем обеде примет участие президент Украины Зеленский. Премьер-министр Роберт Фицо и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Косова обсудили вопрос расширения Евросоюза за счет включения стран Западных Балкан и Восточной Европы. Словакия поддерживает вступление в Союз Черногории, Сербии и Албании при условии выполнения ими всех необходимых условий, заявил Роберт Фицо. Он критиковал несправедливую позицию ЕС относительно Сербии, одновременно подчеркнув, что Словакия выступает против любых исключений или упрощений в процессе вступления в Евросоюз. Также обсуждался вопрос вокруг сохранения права вето при голосовании в ЕС. Для Словакии это принципиальный вопрос, подчеркнул премьер-министр Фицо. Глава МИД Юрай Бланар на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС Мартой Косовой заявил, постепенный процесс интеграции стран Западных Балкан в ЕС имеет жизненно важное значение. Необходимо на него повлиять, иначе может снизиться уровень доверия к Евросоюзу в этом регионе. В Братиславе открылась оборонная выставка IDEP Defense and Security 2026. На ней представлены сотни образцов оборонной и охранной техники из 17 стран, в том числе словацкие истребители F-16 и новая израильская система ПВО Барак-МХ. Европа должна быть сильнее, НАТО по-прежнему является опорой для безопасности Евросоюза и Словакии. Нас ждут сложные дискуссии, мы должны представить себе, как должна выглядеть новая структура безопасности, заявил премьер-министр Роберт Фицо, открывая выставку. Он также добавил, что поддерживает стратегическую независимость и определенную автономию Европы в вопросах безопасности и внешней политики. Министр обороны Роберт Калиняк отметил, что представленная военная техника является результатом международного сотрудничества. Председатель парламента Рихард Раши находится в Азербайджане с трехдневным рабочим визитом. Цель визита – преобразовать стратегическое партнерство и ощутимые результаты, которые принесут пользу как гражданам, так и предпринимателям. «Сотрудничество между нашими странами должно получить четкую и долгосрочную основу», – заявил Рихард Раши. Глава словацкого парламента Раши провел переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. Один из важных пунктов переговоров – поддержка словацких компаний, работающих в Азербайджане, поскольку Словакия стала первой страной в истории, получившей государственный контракт на реализацию проекта «Умной деревни» на территории Карабаха. Стороны обсудят вопрос создания нового регулярного авиамаршрута Братислава-Баку. Министр обороны Роберт Калиняк сообщил, что Словакия может продать Азербайджану первые автоматические минометы САМ-120. Заказ по уже подписанному рамочному контракту может быть подписан во время оборонной выставки, которая в настоящее время проходит в Братиславе. Глава Минобороны также обсудит с азербайджанской делегацией технологии беспилотных летательных аппаратов. Министерство внутренних дел и Управление представителя правительства по делам национальных меньшинств подписали меморандум о сотрудничестве. В связи с этим руководство МВД рассчитывает на улучшение коммуникации на всех уровнях. В частности, были согласованы меры, которые помогут людям использовать свой родной язык при контактах на официальном уровне. Глава Минобороны Роберт Калиняк планирует обсудить с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словакии Мирославом Лоринецем закупку новых, более легких танков. По словам министра, они лучше подходят для горного ландшафта Словакии. Причем министр отметил, что огневая мощь будет такой же, как у более тяжелых вариантов танков. Главным тренером сборной Словакии по футболу был назначен опытный тренер Владимир Вайс.
0: Тема дня.
1: 12 мая в Братиславе прошла встреча глав государств славковского формата S3. Напоминаем, что славковский формат – это неформальное региональное объединение Чехии, Словакии и Австрии, созданное в 2015 году для укрепления политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Его основная цель – это выработка общей позиции по региональным и европейским вопросам. Во вторник президент Словакии Петер Пеллегрини принял президента Австрии Александра ван дер Беллена и своего чешского коллегу Петера Паула. Братиславская встреча – это второе заседание, прошедшее на уровне президентов трех государств. Первое прошло в марте 2025 года недалеко от чешского города Брно. Оно состоялось по случаю десятилетия Славковской декларации. Именно тогда президенты договорились о регулярных встречах в таком составе. Главы двух государств откликнулись на предложение Петера Пеллегрини проводить ежегодные встречи глав государств стран славковского формата для укрепления регионального сотрудничества между тремя центральноевропейскими странами на благо их народов, стимулирование новых проектов в областях, представляющих взаимный интерес и поддержки обмена информацией. Необходимо напомнить, что Словакия в настоящее время является председателем славковского формата. Она будет председательствовать до конца июня, а с 1 июля председательство перейдет к Австрии. Братиславский саммит начался утром. Приветственная церемония состоялась в одном из самых красочных столичных пригородов, овеянных историческими событиями, в замке Девин, возвышающемся на холме над Дунаем. Когда-то пролегающая здесь граница по Дунаю между Чехословакией и Австрией строго охранялась, и, несмотря на это, именно в этих местах совершались десятки попыток ее перейти, большинство из них заканчивалось трагедиями. Президенты возложили венки к памятнику «Ворота свободы», который появился у подножия холма несколько лет назад. Затем на борту речного теплохода, который отправился непосредственно из Девина, началась первая часть рабочей программы президентов. Главные темы переговоров касались вопросов внешней политики и необходимости координации действий в рамках решения актуальных вопросов. Главы трех государств также обсудили вопросы энергетической безопасности в регионе, повышения устойчивости к кризисным ситуациям, возможности укрепления трансграничного сотрудничества и развития инфраструктуры. Корабль пришвартовался в населенном пункте Чунова, в небольшой пристани у Музея современного искусства Данубиана. Там состоялось пленарное заседание, был рассмотрен ряд важных тем, связанных с трансграничным сотрудничеством, влиянием искусственного интеллекта на образование, а также с риском, который представляет цифровая среда для детей и молодежи. В рамках саммита S3 прошла презентация студенческих инновационных проектов. Наши страны, Словакию, Чехию и Австрию, представляли юные авторы трех школьных проектов в области инноваций и новых технологий. Подобная презентация состоялась и в 2025 году.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Мы посвятили ее важному событию. В 2026 году исполняется 100 лет Словацкому радио. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы готовим цикл программ, посвященный этой теме, отдельные главы которого регулярно выходят в эфир. Сегодня я являюсь автором внеочередной программы этого цикла. В предстоящей передаче вас ждут встречи с гостями, жизнь которых связана со Словацким радио. Вначале мы поговорим с коллегой Петером Турчиком. Перед нашей беседой я вновь прочитала статью, которая была опубликована в популярном среди любителей истории журнале «Памятники и музеи». Статья называется «Радиоревью», посвященная истории. Я уверена, что каждый, кто прочитает эту статью, затем обязательно найдет в программе Словацкого радио эту передачу. И уверена, что никто не будет разочарован. Существует выражение, которое для нас должно стать неписаным правилом. Нужно знать историю, чтобы не повторять ошибки прошлого. И еще один фразеологизм. Хочу напомнить, безусловно, все его помнят. Иван родства не помнящий. Так вот, Наш гость, журналист Петр Турчик, очень хочет, чтобы как можно больше людей знали о нашем, о своем прошлом и старались и в жизни не совершать прошлых ошибок. Второй гость нашей программы тоже коллега Анка Жидыкова. У нее очень интересная и ответственная работа. Анечка является одной из хранительниц нашей истории. Наверное, вы уже догадались, что моя собеседница работает в архиве Словацкого радио. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Уважаемые друзья, этот сюжет мы посвящаем столетию Словацкого радио. Вас ждут очередные встречи. Журналистом Петром Турчиком мы знакомы давно, с 90-х годов прошлого века. Его профессиональная жизнь на протяжении десятилетий связана со Словацким радио. Поэтому я и решила пригласить его в нашу программу. Наша беседа начиналась так.
4: В начале нашей беседы я хочу сказать, что у меня давно была мечта, связанная с будущей профессией. Я всегда хотел работать на радио, даже когда был мальчишкой. Потом, в юности, как и большинство ровесников, увлекался спортом. Окончив среднюю школу, поступил в университет на педагогический факультет. Мне повезло, так как и в средней школе, и в вузе у меня были прекрасные педагоги. Я многому у них научился, все это потом пригодилось в моей профессиональной жизни. Поэтому можно сказать, что программы, которые мы создаем с коллегами, предназначены любознательным людям, у этой группы людей процесс познания никогда не заканчивается. У меня есть один важный плюс – это педагогическое образование. Поэтому я разбираюсь в соответствующей методике, то есть имею представление, как привлечь внимание слушателя.
5: Я сам пришел в року 1993.
4: Моя работа на радио началась в 1993 году. Меня приняли в информационную редакцию. Скажу откровенно, что через 20 лет я уже устал от этого рода деятельности. Именно в это время, в 2009 году, руководство радио решило обновить программу, которой дали название «История магистра Вита». И я с большим удовольствием подключился к этому проекту.
2: Друзья, я хочу сделать небольшое пояснение к этому циклу. Перевод названия этой ставшей популярной программы подразумевает, что история – это наш учитель жизни. Но следует подчеркнуть тот факт, что важные события в жизни народов практически всегда происходили без учета исторического опыта, поскольку политики, а также их советники, не располагали знаниями, которые помогли бы им найти наиболее подходящее решение сложных социальных и политических проблем или конфликтов. Ну а что касается авторов программ, то они рассказывают о важных исторических событиях, анализируя их воздействие на нашу современную жизнь.
5: Это была фантастическая шанса достать образование в том добром слова смысла.
4: То есть мы получили уникальный шанс, связанный с новой формой образовательного процесса на радио. Это был замечательный творческий период. Мы были благодарны руководству радио, которое поддержало наш проект.
5: Потом пришел такой момент сполупраца с коллегом Робом Котьяном.
4: Спустя некоторое время началось сотрудничество с журналистом Робертом Котьяном. Коллега предложил новый проект под названием «История ЧС», то есть «История Чехословакии». Но в итоге мы решили сосредоточиться на главных исторических событиях, связанных со Словакией. Наш сериал получил название «История.СК». Первые выпуски вышли в эфир в 2012 году. Мы выбрали практически традиционный формат. В студии два ведущих беседуют с двумя гостями.
2: Безусловно, мне было интересно узнать, как ведущие выбирают гостей. Не является секретом, что не каждый ученый-историк способен заинтересовать аудиторию. А что касается таких радиобесед, то слушатель поступает очень просто – выключает приемник.
5: Мы сделали скоро уж 400 релаций.
4: К настоящему времени мы подготовили почти 400 программ. Мы стараемся приглашать в студию специалистов, у которых есть педагогические навыки. Практически все наши гости смогли увлечь слушателей. Безусловно, мы посещаем различные семинары, конференции. Именно там встречаем знающих, интересных собеседников. К сожалению, не все владеют даром речи. Просто у кого-то есть такая замечательная способность, подаренная природой. Именно таких людей мы приглашаем к микрофону.
2: Для нас, журналистов, огромное значение имеет и обратная связь. Я спросила у Петра Турчика, какие темы вызвали самый большой интерес у современного слушателя.
5: К
4: сожалению, в данном плане не были реализованы опросы, связанные с численностью слушательской аудитории. И этим мы отличаемся от телевидения. Там действуют так называемые people-метры, то есть специальное электронное устройство, подсоединяемое к телевизору и предназначенное для сбора сведений об аудитории телевидения. Но у нас есть другой способ, как узнать о популярности наших программ. Когда мы приглашаем в студию того или иного гостя, то они всегда с удовольствием соглашаются, подчеркивая, что следят за нашими программами. И это самая высокая оценка, которую мы можем получить. А недавно у меня прошла замечательная встреча. Токарь из города Кисуцкое Новое Место приехал в Братиславу, чтобы встретиться и поговорить со мной. Он сказал, что слушает наши программы во время работы. Такие слова вдохновляют каждого журналиста, создающего подобные программы. И еще об одной интересной встрече хочу рассказать. Как-то я встретился с парнями-строителями, которые возводят деревянные дома. И вот что они мне рассказали. Они не только слушают наши передачи, но и записывают их на телефон, а потом во время работы все вместе их слушают. Мы очень благодарны руководству радио, которое ежегодно поддерживает наш новый проект. В год выходит 24 программы, посвященные разным темам.
2: Друзья, напоминаю, что сегодня в нашу студию мы пригласили коллегу по радио, журналиста Петера Турчика. Следующий вопрос касался конкретных тем, которым были посвящены программы.
5: Дейны Русска а Советского Звезду. А ишли мы от...
4: Мы подготовили цикл программ, посвященных Советскому Союзу и современной России. Начали с Владимира Ильича Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и продолжили уже современными политиками – Горбачевым, Ельциным. Очень интересная и сложная тема. Нужно было найти высококвалифицированных специалистов, и это было достаточно сложно. В результате нашими собеседниками были политологи, историки. Их профессиональная деятельность посвящена изучению событий, связанных с Восточной и Центральной Европой. Мне кажется, что нам удалось подготовить объективный сериал, связанный с этой сложной, но очень интересной темой. Ведь Россия, Советский Союз, на протяжении долгих десятилетий, даже столетий, определяла и определяет ход истории. В мире. И еще одно важное замечание. Мы не можем обвинять народ в ошибках, совершенных политиками. Мы отрицаем концепцию коллективной вины. А что касается отечественной истории, то подобная проблема была связана с Первой Словацкой Республикой.

0: и Роберта Котиана получила высокую оценку специалистов. Вот что об этом нам рассказал наш сегодняшний собеседник.
1: Действительно, мы очень рады, что наша работа нашла положительный отклик. Награду мы получили от журнала «Памятники и музеи». Для нас это был очень приятный подарок. Причем необходимо сказать, что в группу претендентов на премию включили десятки людей, деятельность которых была и есть непосредственно связана с нашей историей, с нашей культурой. Очень достойное сообщество. И мы также оказались в этом списке. В журнале появилась статья, посвященная нашей деятельности. Но необходимо подчеркнуть и тот факт, что высокую награду мы получили благодаря гостям наших программ.
0: Последний традиционный вопрос связан с планами на текущий год.
1: В этом году в эфир вновь выходят 24 программы. Мы рассказываем о событиях Второй мировой войны на Тихом океане, Юго-Восточной Азии, а также о том, как развивается этот регион на протяжении последних 80 лет. Затем подготовили еще один интересный материал, связанный с Древней Персией. То есть мы хотим напомнить нашим любознательным радиослушателям, что это была первая в мире сверхдержава. Как оказалось, сегодня это очень актуальная тема.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, мы хотели бы, чтобы в этой программе прозвучала мелодия, которая в последнее время стала самой популярной на радио. Итак, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Сам Себоу», то есть «Сам по себе». Она получила приз публики в 2025 году.
3: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Друзья, мы продолжаем программу, посвященную столетию общественно-правового Словацкого радио. Ну а сейчас мы заглянем в Святая Святых Радио, в его архив. Гость программы Анка Жидыкова. Работает она в архиве уже более 20 лет. С чего началась наша беседа? С главных сокровищ архива Словацкого радио.
1: Наша najstaršia nahrávka pochádza z 90-tych rokov minulého 19-storočia.
2: Самая старая запись, которая у нас бережно хранится, это уникальный документ, сделанный в 90-е годы 19 века. На записи звучит голос Томаса Эдисона, выдающегося американского изобретателя и предпринимателя, запатентовавшего более 1000 устройств, включая фонограф. Голос Эдисона тоже был записан с помощью фонографа. Есть и другие редкие записи голосов выдающихся людей, которые были сделаны в конце 19-го, начале 20 века. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что у нас хранится запись с голосом великого Льва Николаевича Толстого. Можно также услышать голос австро-венгерского императора Франца Иосифа I. А что касается первой половины прошлого века, то это не только записи с выступлениями президентов Томаша Гарика Масарика, Эдварда Бениша, но и известных писателей, поэтов, представителей науки и культуры. Например, в 1942 году был записан разговор с писательницей Терезией Вансовой. Она вспоминала, как много лет назад, когда она была девочкой, в Словакии, на ее малой родине, в Зволинской Слатине, отмечали Рождество. Кстати, я тоже родом оттуда, и я уверена, что практически каждый словак в нашем архиве найдет материал, связанный с его родным краем, даже если это небольшая деревня или поселок. Все

0: радиодокументы мы бережно храним.
1: Мне было интересно узнать, кто пользуется услугами архива Словацкого радио.
2: Ходя окрем студентов, которые работают на своих студентских працах.
0: Кроме студентов, которые работают над своими дипломами, к нам приходят с различными просьбами, например, сценаристы, драматурги, режиссеры и даже актеры, а также литературоведы, музыковеды, историки, ученые, работающие в самых разных направлениях. Короче, список наших гостей очень-очень длинный.
1: Несколько лет назад я побывала в городе Мартине. Там находится Национальная библиотека Словакии. В ней свыше 5 миллионов единиц хранения, включая уникальные коллекции, исторические документы, подлинное культурное наследие словацкого народа. Так вот, мне удалось наблюдать за тем, как проходит процесс цифровизации в этой библиотеке. Поэтому соответствующий вопрос я задала и своей собеседнице Анке Жидиковой. Безусловно, он был связан с радиоархивом.
2: Последних приблизно 15-16 роков є уж на обсах главне наших звукових документов дигитализованы.
0: За последние 15-16 лет значительная часть ценных звуковых документов уже была оцифрована. Теперь мы можем представлять их всем заинтересованным лицам. Что касается старых бобин, то они находятся в специальных хранилищах. Мы их храним как старые книги. Сейчас работаем над оцифровкой различных фольклорных фестивалей и подобных мероприятий. Существует план, в соответствии с которым мы вскоре проведем оцифровку бумажных документов и фотографий. В результате возникнет база данных, которая для всех имеет огромную ценность.
1: Когда я более 30 лет назад начала работать на радио, то наши программы записывались на бобины. С этим было связано много историй, иногда весьма курьезных, а иногда и просто трагических. Безусловно, одна бобина использовалась по многу раз. Просто на старый материал записывался новый. Иногда, когда мы брали бобину в руки, то она просто-напросто рассыпалась, потому что была достаточно старой. Собрать ее было сложно, а иногда и просто невозможно. Хуже всего было тогда, когда вскоре соответствующий материал должен был выйти в эфир. Ну а нашим коллегам из архива при цифровизации постоянно приходится работать с такими старыми бобинами.
2: Ано, я си памятам еще со зачатков своего працовного померу.
0: Действительно, я тоже помню, как журналисты работали с этими бобинами, бережно переносили их в руках. Нам тоже много раз после случайного падения приходилось их собирать или даже восстанавливать разорвавшуюся ленту. Теперь работа в студиях проходит совсем по-другому.
1: Работа в радиоархиве требует специфических знаний. Где этому можно было научиться, спросила я Анку Жидикову.
2: Это очень специфический друг архива.
0: Вы правы. Работа в радиоархиве связана с определенной спецификой. Нужно подчеркнуть и тот факт, что архив Словацкого радио получил специальный статус, подчеркивающий его большое значение. А что касается меня и моих коллег, то у нас или историческое, или архивное образование.
1: И в завершении нашей встречи я попросила архивариуса Словацкого радио Анку Жидикову выбрать для наших слушателей уникальную запись, которая находится в специальном хранилище Словацкого радио.
2: Например, когда говорим про русскоговорящую языковую область.
0: Думаю, что вашим слушателям будет интересно услышать голос знаменитого, легендарного российского диктора, народного артиста Юрия Левитана. Эта запись сделана с одним из самых главных событий 20 века.
3: Приказ Верховного Главнокомандующего генерал-полковнику Петрову. Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский хребет и, овладев перевалами Лубковским, Русским, Ужовским, Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись вглубь территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением 275 километров.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Уважаемые друзья, Сегодня прозвучавший в эфире сюжет был посвящен столетнему юбилею словацкого радио. Нашими гостями были журналист и ведущий Петер Турчик и радиоархивариус Анка Жидыкова. И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых красивых месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл».
4: Наш адрес: «Радио Словакия Интернешнл», СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817 55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.